Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

превратится в одурелый снег. Станет облаком седым дым, станет домом в родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новый закон усилит миграционный контроль. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективности иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты за некоторыми исключениями должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи законно включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут и объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему

0: можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
2: Доброе утро, здравствуйте вам. 12 июня, пятница на календаре. Мы продолжаем серию радиовстреч. Знаете, как раньше говорил, серия радиовстреч, радиоцикл, ну и так далее и тому подобное. Чего только не было слышно. Значит, из радиоприемника еще была такая тишина, ни музыки, ничего, и просто говорил диктор. Сейчас, конечно, музыка идет, какая-то, слышите, да? Какая-то музыка идет. И как-то, мне кажется, стало все повеселее. А тем более, друзья мои, весело. Скоро праздник Лиго, народный, любимый, наверное, пожалуй, один из самых любимых, ну, может быть, у кого-то номер один, у кого-то второй после Нового года или Рождества, поэтому нет повода для горестей, нет повода для переживаний, депрессий и всего остального прочего. Сегодня, 12 июня, день рождения противогаза, сегодня день гуляния с воздушным шариком, день красных роз, день печенья с арахисовым маслом, международный день шиитов также отмечается сегодня. И, в общем, я также расскажу вам про змеиный праздник. Есть такое событие, которое отмечается сегодня, но это будет более подробно сделано в начале второго часа проекта «Доброе утро». Всем привет, большой-большой, пламенный-пламенный. Кстати, наша программа скоро уйдет в небольшой отпуск на следующей неделе. И, в общем, затронем праздники Лигу. Наверное, многие так и берут отпуск, чтобы совместить с праздниками. И вернемся уже 25-го, насколько я помню, июня. Поэтому сегодня, в общем-то, крайний выпуск до нашего отпуска. А все, меня зовут Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. Мы готовы начинать. Всем привет и поехали. Вперед, только вперед.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Вот информация для вас. Ночной грохот в Пурцемсе оказался не просто бытовым ЧП. После падения части балкона в многоэтажке снова всплыл вопрос, который годами откладывают сами владельцы квартир. Значит, падая с большой высоты, конструкция балкона повредила также балконы нижних этажей. К счастью, обрушение произошло ночью, никто не пострадал. Однако это происшествие вопиюще предупреждает об известной, но нерешенной проблеме. А также о последствиях безответственности, говорит. В этом случае отделилось и упало бетонное ограждение балкона, сбив при падении также ограждение двух нижних балконов, в то время как плиты перекрытия не пострадали, сообщил представитель предприятия по управлению жилыми домами Ригас Наму Парвалникс Инита Кабанова. Заключение эксперта о причинах обрушения еще готовится, но в целях безопасности жителей дома запрещено пользоваться остальными балконами. Специалист по конструктивным элементам в последний раз обследовал дом 15 января этого года, оценил состояние балконов как неудовлетворительное. Мы уже заказали для дома полное ТО, техническое обследование, которое должно было состояться в ближайшее время. Хотя Ригас Наму Парвалникс не получала от жильцов дома заявлений по поводу состояния балконов, значит, отметила представитель компании, что им было известно о необходимости их ремонта. До этого управляющий неоднократно организовывал опросы собственников квартир, чтобы разработать проект ремонта балконов. К сожалению, из 72 квартир участие в голосовании приняли лишь единицы, тем самым не позволив начать работы. В целом, именно ремонт балконов часто является той работой, которую собственники не хотят проводить. Балконы есть не во всех квартирах, однако это общая собственность дома, которую необходимо оплачивать из общих же накоплений. Надеюсь, что этот случай заставит жильцов гораздо тщательнее следить за техническим состоянием своей собственности и своевременно вкладывать средства в обновление зданий и его элементов, потому что никто другой вместо них, значит, этого не сделает, заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратникс, отвечающий за жилищные вопросы. Я хочу сказать, что, значит, в соседней стране у меня, значит, бабушка, дедушка, которые уже давно, к сожалению, ушли, да, в мир иной. Вот, у них тоже, значит, был очень опасный балкон, на который, я помню, с детства мама мне всегда говорила, когда я приходил в гости, значит, Кирюша, не выходи только на балкон, это очень опасно, балкон может обвалиться. Вы знаете, он действительно был такой наклоненный, то есть просто вот часть конструкции бетонной, которая торчит, примерно так же, как в Пурцемсе. Вот, и, в общем, до сих пор он не упал, хотя моя мама, человек, так сказать, смелый, вот, значит, на грани глупости, да, смелость эта, вероятно, была. Она выходила частенько и даже облокачивалась на, значит, перила, чтобы просто подышать воздухом. Там прям деревья у них во дворе были. Значит, и я все время был в шоке, когда я, значит, уходил, она там, допустим, оставалась, она мне махала вслед, выходила на балкон, на часы смотрела. Вот так вот. Мы с ней, в общем-то, расставались, и у нас сердце что-то было такое неспокойное. Я все время показывал: уходи, уходи, уходи. Вы знаете, конечно, вот эти дома, честно говоря, мне кажется, построены не очень качественно. Конечно, я вообще запретил бы выход на эти балконы, потому что, правда, это очень опасная история. Ну и, конечно, под балконами находиться тоже запрещаю людям. Да не только под балконами, вообще. Знаете, вот как-то раз мы где-то с сыном были, значит, и просто остановить. Он говорит: я хочу там что-то посмотреть в интернете. Я говорю: ну, давай здесь вот, значит, там то ли скамеечка, то ли просто облокотились на какую-то оградку. Значит, я понимаю, что мы просто вот под крышей дома. Над нами крыша дома. То есть с крыши это может упасть все, что угодно. Из окна люди могут кинуть все, что угодно, и это пойдет аккурат тебе на голову. Вообще опасная история, друзья мои. Не становитесь под крыши, пожалуйста, и берегите, пожалуйста, себя и свое здоровье. Я вас очень прошу. Ну и, конечно, сразу в управляющую компанию обращайтесь, если кое-какие проблемы есть, любые совершенно, они должны решать, они должны помогать. Все-таки как-никак не зря они за это получают ваши же денежки. Вот такие новости. Я желаю вам бытового комфорта. Пусть все будет хорошо, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
1: Lidl стоит того. Calvin
3: Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, весь день вы будете настроены на коммуникацию с людьми. Это хорошо, так как вы можете наладить связь с влиятельными персонажами, которые помогут вам в будущем. Прислушивайтесь к их советам. Тельцы, стоит приложить немало усилий в работе, чтобы вас достойно оценили. Не исключено, что вам могут предложить повышение, однако вы должны показать отличный результат. Близнецы, нужно позаботиться о здоровье. Не лишними будут физические нагрузки. Так вы не только укрепите свой иммунитет, но и сделаете фигуру своей мечты. Раки, на первый план у вас выйдут отношения с близкими, вы отложите все дела и захотите больше времени провести с семьей, это похвально, потому что они по вам скучают. Львы захотят глобальных перемен, однако астрологи вам советуют хорошо подумать и все взвесить перед тем, как вы примете окончательное решение. Не бойтесь что-то менять, просто делайте это с умом. Дева, день будет благоприятным для решения сложных задач. Если ранее вам казалось, что выхода из ситуации нет, то, значит, вы сегодня сможете найти этот выход и, наконец-то, совсем разобраться. Весы. Этот день будет идеальным для того, чтобы вы разобрались в своих чувствах к партнеру, поговорили с ним по душам и решили все проблемы в ваших отношениях. Скорпионы, стоит быть очень осторожными с деньгами, не стоит совершать масштабных покупок. В этот день лучше экономить. Стрельцы, вам захочется новых приключений, поэтому они будут готовы на все, чтобы получить порцию адреналина. Звезды советуют вам устроить крутую развлекательную программу. Козероги. В этот день козерогам стоит выполнить все обещания, которые они давали ранее. Так вы избавитесь от того, что не давало вам спокойно жить, и закроете гештальт. Водолеи, ваша креативность будет на пике, поэтому в этот день вы смело можете браться за новые дела, решать сложные задачи, подходите ко всему творчески. Наконец, рыбы. День будет благоприятным для того, чтобы вы решили все свои проблемы. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, он поможет вам в сложных ситуациях. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешус-сервис».
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтари», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтари», «Джипси Кингс». Билеты билешусервис.лв.

0: То время.
1: Сегодня в рубрике «То время» речь пойдет про визитную карточку. Да, мне кажется, что 90-е годы как раз-таки это просто эпоха визитных карточек. Тогда каждый пытался сделать себе карточку другую и раздавал как можно большему числу людей. Но сейчас уже карточки, конечно, отходят в связи с тем, что все-таки цифровизация и телефоны мобильные, можно записать телефон или скинуть его, ну и так далее. История визитных карточек начинается несколько тысяч лет назад. Прошло более чем 2500 лет с тех пор, как появились прабабушки карточек визиток. Это было достаточно давно, когда в Древнем Китае царила эпоха Чуньцю и эпоха Джаньго. Именно в те времена происходил стремительный культурный подъем. Тогда-то и появились карточки, похожие на современные визитки. Если верить описаниям, это были тонкие дощечки, предназначенные для письма. Для их изготовления использовали дерево, иногда бамбук. С одной стороны, дощечки вертикально наносили иероглифы. А уже в 3 веке до нашей эры для написания стали использовать шелк, наиболее распространенный материал. В тексте, который был написан на материи или дощечке, указывалось лицо, которое подавало прошение или собиралось сделать визит, указывалась тема визита или кратко излагалась просьба. Такие визитные карточки каллиграфы делали каждому случаю индивидуально, а потому быть универсальными они не могли. К тому же изготовители требовали за работу приличные деньги, а позволить платить такие суммы могли немногие. Визитные карточки, которые появились во Франции, когда правил Людовик XIV, это середина 17 века, имеют большое сходство с современным толчком, благодаря которому в этикет стали вводить карточки для визита, стала роскошь, царившая при дворе короля солнца. Визитные карточки остались всем тем же штучным товаром, так же, как и их древнекитайские родственницы. Только теперь каждая из них по-своему была уникальна, так как изготавливалась вручную и оформлялась художником. Представляете? Положение визитной карточки со временем стало меняться. Наконец-то она получила более широкое распространение. Объяснить возникший визиточный бум можно очень просто, если посмотреть повнимательнее, какой была реальная жизнь в тот период. Значит, визиты стали очень популярны. Это было началом 19 века. Во второй половине века визиты становятся уже обычаем. Визитки – это уже неотъемлемый атрибут таких встреч. Лица низших сословий, предупреждая о визите, имели при себе общий визитный листок, а не визитку. Ну и в начале 20 века карточки были интересны и своеобразны. От современных образцов они резко отличаются. Все потому, что визитная карточка в те времена выполняла функцию церемониальности, а деловой аспект стоял на втором месте. Особой вычурностью отличались визитки дам. Их украшением служили резьба или орнаментальное тиснение. Первую в истории печатную визитную карточку нашли в Германии. Она датирована 1786 годом. Ой, как интересно было сегодня. Мне точно. А вам?
0: То время.

0: Реклама.
1: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
0: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
3: Lidl стоит того.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере.

0: из последних новостей.
1: Очень важная информация, как мне кажется, такая серьезная. Новые улицы, мосты, школы, набережные в Риге открывают под аплодисменты и вспышки фотокамер. Однако далеко не все эти проекты уже оплачены. Значительная часть расходов перенесена на будущие годы, а объем обязательств, по которым столице еще только предстоит расплачиваться, исчисляется десятками миллионов евро. Торжественное перерезание ленточек, довольные улыбки на фото, хвалебные посты в соцсетях – это видимая сторона развития городской инфраструктуры. Перестроенную улицу, благоустроенную набережную, отремонтированную детский сад или мост можно гордо продемонстрировать избирателям, однако новый объект в Риге не всегда означает оплаченный объект. Все больше городских проектов включается в график будущих платежей. Строить сегодня, платить придется потом, когда салюты утихнут, а руководство столицы начнет готовиться к торжественному фотографированию следующего объекта. Как сообщили в управлении коммуникации Центральной администрации столичного самоуправления, общий объем основной суммы займов Рижского самоуправления составляет 612 миллионов евро, обязательства, по которым еще не наступил график выплаты, основную сумму 82 миллиона евро. Это более десятой части общего объема основной суммы займов. Сколько средств для их выплаты Рига уже зарезервировала в будущих бюджетах, как пояснили в столичной думе, отложенные платежи планируются в соответствии со сроками реализации проектов. Применяя отложенный платеж, мы оцениваем, как время отложенного платежа коррелирует со временем реализации проекта, то есть выплату основной суммы займов, значит, планируем начать в момент завершения проекта, учитывая также возможные сдвиги в ходе его реализации, указали в управлении коммуникации. Для проектов с более короткими сроками реализации, например, ремонта школьной инфраструктуры, отложенный платеж не превышает один год. Вы знаете, это, конечно, здорово. Сейчас очень многие живут в кредит и шикуют. Иногда бывает очень сильно шикуют. Даже не понимаешь, как у человека откуда деньги, а он просто взял кредит на автомобиль или на, значит, жилье или на даже мобильный телефон. Вот такое тоже. Есть сплошь и рядом. Помните, раньше рекламировались активно, значит, компании микрокредитов, которые просто давали так деньги якобы, значит, абсолютно быстро. Вот сейчас как-то они пропали, то ли их запретили, то ли рекламу их запретили, не могу понять. Честно, в кредиты стараюсь не влезать, но пришлось, в общем-то, пришлось. Для одного родственника, значит, пришлось взять пару кредитов, но пока что справляемся, выплачиваем. Вообще, я хочу сказать, что жизнь, конечно, сложная штука, честно скажу. Вот стабильности прям такой, чтобы вот придумать, сложно. Кажется, даже если что все хорошо, и работа, и бизнес идет, в любой момент это может, в общем-то, обломаться. И я уже это понял даже по себе. Вот, поэтому, конечно, очень здорово иметь какой-то вот, ну, по возможности, все-таки стабильный доход, даже если дело вам не очень нравится. Не знаю, там, сдача квартиры в аренду, вот, многим это не нравится, многие говорят, это не мое, мне это не интересно, но я тоже говорю, хотя понимаю, что, возможно, это наиболее перспективный какой-то вид пассивного дохода. Не знаю, в общем, что-то надо думать, придумывать. Одно дело, когда государство там берет в долг, значит, ну, не отвертеться, наверное, как-то заплатит. Другое дело, когда ты, гражданин, житель, берешь в долг, и не факт, что выплатишь, а если не выплатишь, кто будет это выплачивать за тебя, и что ты будешь, дорогой друг, делать? Поэтому думайте головой, прежде чем что-либо брать, все-таки также как-то максимально стабильно попытайтесь жить, построить жизнь так, чтобы она была стабильна, ну, по возможности, конечно. Я понимаю, что это глупый совет, но тем не менее. Ну и, в общем, я желаю вам еще, конечно, тут и удачи, потому что без удачи, наверное, в этом смысле никуда, потому что когда человек вот финансово плох, ну, и здоровье тоже начинает в тартарары падать, потому что, ну, как бы человек начинает нервничать, суетиться и как-то пытаться вылезти из всего этого. Желаю вам все-таки комфорта и гармонии с собой. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Здание мясного павильона Рижского центрального рынка не отвечает требованиям безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм, арочной крыши мясного павильона образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению. Однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявленные повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжало ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных услов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. О решении проинформирован владелец здания, Рижское самоуправление, а также управляющая компания «Ригас». Нами, в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел «Гудьер».
3: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear

0: Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Вторая часть проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем. Я Кирилл Низовцев, и мы продолжаем. Сегодня 12 июня, пятница. Это Авторадио Латвия. Частота 103.2 FM и в интернете. Змеиный праздник, так называется этот день. Значит, на Исааке выползает гад всякий. Так говорят взрослые, предупреждая молодых не ходить в этот день ни в лес, ни в поле с высокой травой. В змеиный праздник чешуйчатые становятся особенно злыми и могут напасть без всякой причины. Если укусит гад, то вылечить не сможет ни один целитель. Тот, кому необходимо идти через лес или поле, должен обязательно прикрепить к нательному кресту марин корень, а в обувь положить цветок Вероники или Вероники. Я не знаю, я знаю Веронику девочку, а Вероника или Вероника цветок, для меня это неизвестно. Что это? Что это за зверь такой, а? Идеальный день для посадки бобовых культур. Перед посевом их вымачивают в озимой воде, талом снеге, который собирают во врагах в марте, когда сажают бобовые, приговаривают особые слова на хороший урожай. На рассвете и закате солнце, если чистое, бледно-розового или золотистого цвета, значит, ближайшие дни будут погожими. Крик совы предвещает холодные дни, а утром трава без росы, значит, вечером будет дождь. Вот такие вот приметы в этот змеиный день на Авторадио Латвии. Вообще очень много змей, хочу сказать, вокруг. Вот. Ну, не то, что змей, которые вот ползают, а змей, значит, людей, которые плетут интриги какие-то, которые могут укусить, которые яд всякий разный говорят. В общем, постарайтесь держаться от этих людей подальше, пожалуйста, я вас очень прошу. До 10 утра будем вместе, мы хорошие люди, мы тут не ядовитые, это 100%. Сегодня 12 июня, пятница, мы продолжаем, поехали.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, весь день вы будете настроены на коммуникацию с людьми. Это хорошо, так как вы можете наладить связь с влиятельными персонажами, которые помогут вам в будущем. Прислушивайтесь к их советам. Тельцы, стоит приложить немало усилий в работе, чтобы вас достойно оценили. Не исключено, что вам могут предложить повышение, однако вы должны показать отличный результат. Близнецы, нужно позаботиться о здоровье. Не лишними будут физические нагрузки. Так вы не только укрепите свой иммунитет, но и сделаете фигуру своей мечты. Раки, на первый план у вас выйдут отношения с близкими, вы отложите все дела и захотите больше времени провести с семьей, это похвально, потому что они по вам скучают. Львы захотят глобальных перемен, однако астрологи вам советуют хорошо подумать и все взвесить перед тем, как вы примете окончательное решение. Не бойтесь что-то менять, просто делайте это с умом. Дева, день будет благоприятным для решения сложных задач. Если ранее вам казалось, что выхода из ситуации нет, то, значит, вы сегодня сможете найти этот выход и, наконец-то, совсем разобраться. Весы. Этот день будет идеальным для того, чтобы вы разобрались в своих чувствах к партнеру, поговорили с ним по душам и решили все проблемы в ваших отношениях. Скорпионы, стоит быть очень осторожными с деньгами, не стоит совершать масштабных покупок. В этот день лучше экономить. Стрельцы, вам захочется новых приключений, поэтому они будут готовы на все, чтобы получить порцию адреналина. Звезды советуют вам устроить крутую развлекательную программу. Козероги. В этот день козерогам стоит выполнить все обещания, которые они давали ранее. Так вы избавитесь от того, что не давало вам спокойно жить, и закроете гештальт. Водолеи, ваша креативность будет на пике, поэтому в этот день вы смело можете браться за новые дела, решать сложные задачи, подходите ко всему творчески. Наконец, рыбы. День будет благоприятным для того, чтобы вы решили все свои проблемы. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, он поможет вам в сложных ситуациях. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: навсегда, любимая женщина.
1: Автомонитор.
2: Как оказалось, зря нас вчера пугали циклоном, осадками и градом, и все более-менее обошлось. С другой стороны, если бы не было оповещения и была бы буря, многие бы посетовали, что никто не предупредил. Так что лучше было перестраховаться. Продолжается утренний час пик в латвийской столице. Трафик вполне комфортный, на 3 баллах, 15 более-менее существенных заторов, из которых выделяются 2.
3: На улице Валдемара по направлению к Квантовому мосту и на Карле Ульмане Гатве в направлении центра.
2: Отметим, что со вчерашнего дня проезжую часть и тротуары начали обновлять на улице Золи Тудес, на участке от Предайнес до улицы Акацию, а с понедельника, 15 июня, на улице Венспилс будут вестись работы на участке от Калнцема до улицы Крузес. Насколько это будет мешать движению, в какое время будет происходить, сказать не берусь, но лучше проинформировать наших водителей. Мы продолжаем следить как за трафиком, так и за прогнозом погоды. Сегодня переменная облачность, утром и днем без осадков, температура от 13 градусов в данный момент до 19 после обеда. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
5: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
5: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
6: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
8: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
9: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē.

0: последних новостей.
1: Вот информация для вас. Ночной грохот в Пурцемсе оказался не просто бытовым ЧП. После падения части балкона в многоэтажке снова всплыл вопрос, который годами откладывают сами владельцы квартир. Значит, падая с большой высоты, конструкция балкона повредила также балконы нижних этажей. К счастью, обрушение произошло ночью, никто не пострадал. Однако это происшествие вопиюще предупреждает об известной, но нерешенной проблеме. А также о последствиях безответственности, говорит. В этом случае отделилось и упало бетонное ограждение балкона, сбив при падении также ограждение двух нижних балконов, в то время как плиты перекрытия не пострадали, сообщил представитель предприятия по управлению жилыми домами Ригас Наму Парвалнекс Инита Кабанова. Заключение эксперта о причинах обрушения еще готовится, но в целях безопасности жителей дома запрещено пользоваться остальными балконами. Специалист по конструктивным элементам в последний раз обследовал дом 15 января этого года, оценил состояние балконов как неудовлетворительное. Мы уже заказали для дома полное ТО, техническое обследование, которое должно было состояться в ближайшее время. Хотя Ригас Наму Парвалнекс не получала от жильцов дома заявлений по поводу состояния балконов, значит, отметила представитель компании, что им было известно о необходимости их ремонта. До этого управляющий неоднократно организовывал опросы собственников квартир, чтобы разработать проект ремонта балконов. К сожалению, из 72 квартир участие в голосовании приняли лишь единицы, тем самым не позволив начать работы. В целом, именно ремонт балконов часто является той работой, которую собственники не хотят проводить. Балконы есть не во всех квартирах, однако это общая собственность дома, которую необходимо оплачивать из общих же накоплений. Надеюсь, что этот случай заставит жильцов гораздо тщательно следить за техническим состоянием своей собственности и своевременно вкладывать средства в обновление зданий и его элементов, потому что никто другой вместо них, значит, этого не сделает, заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратникс, отвечающий за жилищные вопросы. Я хочу сказать, что, значит, в соседней стране у меня, значит, бабушка, дедушка, которые уже давно, к сожалению, ушли, да, в мир иной. Вот, у них тоже, значит, был очень опасный балкон, на который, я помню, с детства мама мне всегда говорила, когда я приходил в гости, значит, Кирюша, не выходи только на балкон, это очень опасно, балкон может обвалиться. Вы знаете, он действительно был такой наклоненный, то есть просто вот часть конструкции бетонной, которая торчит, примерно так же, как в Пурцемсе. Вот, и, в общем, до сих пор он не упал, хотя моя мама, человек, так сказать, смелый, вот, значит, на грани глупости, да, смелость эта, вероятно, была. Она выходила частенько и даже облокачивалась на, значит, перила, чтобы просто подышать воздухом. Там прям деревья у них во дворе были. Значит, и я все время был в шоке. Когда я, значит, уходил, она там, допустим, оставалась, она мне махала вслед, выходила на балкон, на часы смотрела. Вот так вот. Мы с ней, в общем-то, расставались, и у нас сердце что-то было такое неспокойное. Я все время показывал: уходи, уходи, уходи. Вы знаете, конечно, вот эти дома, честно говоря, мне кажется, построены не очень качественно. Конечно, я вообще запретил бы выход на эти балконы, потому что, правда, это очень опасная история. Ну и, конечно, под балконами находиться тоже запрещаю людям. Да не только под балконом, вообще. Вы знаете, вот как-то раз мы где-то с сыном были, значит, и просто остановить. Он говорит: я хочу там что-то посмотреть в интернете. Я говорю: ну, давай здесь вот, значит, там то ли скамеечка, то ли просто облокотились на какую-то оградку. Значит, я понимаю, что мы просто вот под крышей дома. Над нами крыша дома. То есть с крыши это может упасть все, что угодно. Из окна люди могут кинуть все, что угодно, и это пойдет аккурат тебе на голову. Вообще опасная история, друзья мои. Не становитесь под крыши, пожалуйста, и берегите, пожалуйста, себя и свое здоровье. Я вас очень прошу. Ну и, конечно, сразу в управляющую компанию обращайтесь, если кое-какие проблемы есть, любые совершенно. Они должны решать, они должны помогать. Все-таки, как-никак, не зря они за это получают ваши же денежки. Вот такие новости. Я желаю вам бытового комфорта. Пусть все будет хорошо, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

0: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: выпьем за любовь.
1: Из последних новостей.
2: Очень важная информация, как мне кажется, такая серьезная. Новые улицы, мосты, школы, набережные в Риге открывают под аплодисменты и вспышки фотокамер. Однако далеко не все эти проекты уже оплачены. Значительная часть расходов перенесена на будущие годы, а объем обязательств, по которым столице еще только предстоит расплачиваться, исчисляется десятками миллионов евро. Торжественное перерезание ленточек, довольные улыбки на фото, хвалебные посты в соцсетях – это видимая сторона развития городской инфраструктуры. Перестроенную улицу, благоустроенную набережную, отремонтированную детский сад или мост сложно, можно гордо продемонстрировать избирателям, однако новый объект в Риге не всегда означает оплаченный объект. Все больше городских проектов включается в график будущих платежей. Строить сегодня, платить придется потом, когда салюты утихнут, а руководство столицы начнет готовиться к торжественному фотографированию следующего объекта. Как сообщили в управлении коммуникации Центральной администрации столичного самоуправления, общий объем основной суммы займов Рижского самоуправления составляет 612 миллионов евро, обязательства, по которым еще не наступил график выплаты основной суммы 82 миллиона евро. Это более десятой части общего объема основной суммы займов. Сколько средств для их выплаты Рига уже зарезервировала в будущих бюджетах, как пояснили в столичной думе, отложенные платежи планируются в соответствии со сроками реализации проектов. Применяя отложенный платеж, мы оцениваем, как время отложенного платежа коррелирует со временем реализации проекта, то есть выплату основной суммы займов, значит, планируем начать в момент завершения проекта, учитывая также возможные сдвиги в ходе его реализации, указали в управлении коммуникацией. Для проектов с более короткими сроками реализации, например, ремонта школьной инфраструктуры, отложенный платеж не превышает один год. Вы знаете, это, конечно, здорово. Сейчас очень многие живут в кредит и шикуют. Иногда бывает очень сильно шикуют. Даже не понимаешь, как у человека, откуда деньги. А он просто взял кредит на автомобиль или на, значит, жилье, или на даже мобильный телефон. Вот такое тоже. Есть сплошь и рядом. Помните, раньше рекламировались активно, значит, компании микрокредитов, которые просто давали так деньги якобы, значит, абсолютно быстро. Вот сейчас как-то они пропали. То ли их запретили, то ли рекламу их запретили, не могу понять. Честно, в кредиты стараюсь не влезать, но пришлось, в общем-то, пришлось. Для одного родственника, значит, пришлось взять пару кредитов, но пока что справляемся, выплачиваем. Вообще, я хочу сказать, что жизнь, конечно, сложная штука, честно скажу. Вот стабильности прям такой, чтобы вот придумать, сложно. Кажется, даже если что все хорошо, и работа, и бизнес идет, в любой момент это может, в общем-то, обломаться. И я уже это понял даже по себе. Вот, поэтому, конечно, очень здорово иметь какой-то вот, ну, по возможности, все-таки стабильный доход, даже если дело вам не очень нравится. Не знаю, там, сдача квартиры в аренду, вот, многим это не нравится, многие говорят, это не мое, мне это не интересно, но я тоже говорю, хотя я понимаю, что, возможно, это наиболее перспективный какой-то вид пассивного дохода. Не знаю, в общем, что-то надо думать, придумывать. Одно дело, когда государство там берет в долг, значит, ну, не отвертеться, наверное, как-то заплатит. Другое дело, когда ты, гражданин, житель, берешь в долг, и не факт, что выплатишь, а если не выплатишь, кто будет это выплачивать за тебя, и что ты будешь, дорогой друг, делать? Поэтому думайте головой, прежде чем что-либо брать, все-таки также как-то максимально стабильно попытайтесь жить, построить жизнь так, чтобы она была стабильна. Ну, по возможности, конечно. Я понимаю, что это глупый совет, но тем не менее. Ну и, в общем, я желаю вам еще, конечно, тут и удачи, потому что без удачи, наверное, в этом смысле никуда. Потому что когда человек вот финансово плох, ну и здоровье тоже начинает в тартарары падать, потому что, ну, как бы человек начинает нервничать, суетиться и как-то пытаться вылезти из всего этого. Желаю вам все-таки комфорта и гармонии с собой. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: К этой минуте картина трафика в латвийской столице стала еще более выразительной. На большинстве дорог спокойно, комфортное движение. Вот на некоторых важных и популярных магистралях и улицах встречаются приличные и даже неприличные для этого времени пятницы затруднения. Как, например, на Валдемара в направлении Вантового моста, где более чем 20-минутный затор перед Цитаделос из-за дорожных работ. Там перекрыта полоса. Более 10 минут займет преодоление Вантового моста по направлению в центр. Там, похоже, еще и ДТП. Кроме того, на Карля Ульмане перед Винни Базгатвы в сторону Островного моста можно оставить до 15 минут, зато поменьше сегодня заторы на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, на Густава Земгалагатвы перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, на Деглова, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. По сути, перечислил все сложные места, где можно задержаться в пути. Выбирайте оптимальные маршруты и будьте внимательны. Кстати, сводка госполиции сообщила, что за вчерашний четверг в Риге и столичном регионе произошло 77 ДТП. 4 человека пострадали, в том числе велосипедист и пешеход. Более подробно о правонарушениях и аварийности поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и беспроблемного движения.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС 1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

0: время.
1: Сегодня в рубрике «То время» речь пойдет про визитную карточку. Да, мне кажется, что 90-е годы как раз-таки это просто эпоха визитных карточек. Тогда каждый пытался сделать себе карточку другую и раздавал как можно большему числу людей. Но сейчас уже карточки, конечно, отходят в связи с тем, что все-таки цифровизация и телефоны мобильные, можно записать телефон или скинуть его, ну и так далее. История визитных карточек начинается несколько тысяч лет назад. Прошло более чем 2500 лет с тех пор, как появились прабабушки карточек визиток. Это было достаточно давно, когда в Древнем Китае царила эпоха Чуньцю и эпоха Джанько. Именно в те времена происходил стремительный культурный подъем. Тогда-то появились карточки, похожие на современные визитки. Если верить описаниям, это были тонкие дощечки, предназначенные для письма. Для их изготовления использовали дерево, иногда бамбук. С одной стороны, дощечки вертикально наносили иероглифы, а уже в 3 веке до нашей эры для написания стали использовать шелк, наиболее распространенный материал. В тексте, который был написан на материи или дощечке, указывалось лицо, которое подавало прошение или собиралось сделать визит, указывалась тема визита или кратко излагалась просьба. Такие визитные карточки каллиграфы делали каждому случаю индивидуально, а потому быть универсальными они не могли. К тому же изготовители требовали за работу приличные деньги, а позволить платить такие суммы могли немногие. Визитные карточки, которые появились во Франции, когда правил Людовик XIV, это середина 17 века, имеют большое сходство с современным толчком, благодаря которому в этикет стали вводить карточки для визита, стала роскошь, царившая при дворе короля солнца. Визитные карточки остались всем тем же штучным товаром, так же, как и их древнекитайские родственницы. Только теперь каждая из них по-своему была уникальна, так как изготавливалась вручную и оформлялась художником. Представляете? Положение визитной карточки со временем стало меняться. Наконец-то она получила более широкое распространение. Объяснить возникший визиточный бум можно очень просто, если посмотреть повнимательнее, какой была реальная жизнь в тот период. Значит, визиты стали очень популярны. Это было началом 19 века. Во второй половине века визиты становятся уже обычаем. Визитки – это уже неотъемлемый атрибут таких встреч. Лица низших сословий, предупреждая о визите, имели при себе общий визитный листок, а не визитку. Ну и в начале 20 века карточки были интересны и своеобразны. От современных образцов они резко отличаются. Все потому, что визитная карточка в те времена выполняла функцию церемониальности, а деловой аспект стоял на втором месте. Особой вычурностью отличались визитки дам. Их украшением служили резьба или орнаментальное тиснение. Первую в истории печатную визитную карточку нашли в Германии. Она датирована 1786 годом. Ой, как интересно было сегодня. Мне точно. А вам?
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ассоциации такси оспорят решение Совета по конкуренции. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето», со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружении. Суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственные министерства и ведомства ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве.
3: Про погоду.
2: В ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и жары не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В конце этой и на новой рабочей неделе небо частично будет затянуто облаками, которые принесут дождь во многие районы страны. Местами также возможны грозы. Ветер будет преимущественно слабым, воздух днем не прогреется выше плюс 20. Сегодня в Латвии пасмурная погода лишь местами с прояснениями. Днем ветер стихнет, а воздух прогреется всего до плюс 15, плюс 19 градусов. В субботу и в воскресенье на небе сохранится облачность, которая временами будет рассеиваться. В выходные на большей части Латвии ожидается дождь, местами возможны также грозы с сильными ливнями. При сохранении слабого ветра в субботу ночью и утром на отдельных территориях образуется туман. В конце недели по ночам столбики термометров будут держаться в пределах плюс 7, плюс 12, днем потеплеет до 13-19 градусов тепла. В первой половине следующей недели под влиянием циклонов небо по-прежнему будет закрыто облаками и часто ожидаются дожди. Местами возможны грозы. В начале следующей недели температура воздуха в Латвии не поднимется выше отметки плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел Goodyear, Goodyear Oil Baltics, официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных

0: и длины маршрута. С маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Третий час, доброе утро. Здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем, движемся вперед. Сегодня 12 июня, сегодня пятница. В этот день на свет появился Джордж Буш-старший, 41-й президент США. Также появился на свет, знаменитый эстрадный артист, клоун мим Вячеслав Полунин. Где-то он во Франции, насколько я знаю. Владимир Магнитский сегодня родился, советский ученый, географ, академик. Дэвид Рокфеллер, американский банкир, фамилия стала нарицательной, просто, значит, символ богатства. Ты что, Рокфеллер, что ли, а? Говорят многие, когда, значит, ты либо квартиру какую-то покупаешь новую, или машину, или еще что-то, даже по мелочи иногда бывает, и сразу Рокфеллер, в ресторан идешь, значит, более-менее дорогой, не в Макдональдс, да? Хотя Макдональдс тоже не так дешево, поверьте мне. Значит, также появился на свет военный преступник, немецкий диверсант Отто Скорцени, советский публицист Михаил Кольцов и дочка Бориса Борисовича Гребенщикова, которая проживает сейчас в Лондоне, Алиса Гребенщикова, которая проживает, в общем-то, в России, является российской актрисой театра и кино. Если у вас сегодня какое-то событие или личный праздник, я поздравляю вас от души. И я надеюсь, что у вас сегодня, в этот день, да и во все остальные, будет все хорошо. Меня зовут Кирилл Низовцев. 12 июня, пятница. До конца этого часа остаемся вместе. Продолжаем. Движемся вперед. Поехали.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: из последних новостей.
1: Вот информация для вас. Ночной грохот в Пурцимсе оказался не просто бытовым ЧП. После падения части балкона в многоэтажке снова всплыл вопрос, который годами откладывают сами владельцы квартир. Значит, падая с большой высоты, конструкция балкона повредила также балконы нижних этажей. К счастью, обрушение произошло ночью, никто не пострадал. Однако это происшествие вопиющее предупреждает об известной, но нерешенной проблеме. А также о последствиях безответственности, говорит. В этом случае отделилось и упало бетонное ограждение балкона, сбив при падении также ограждение двух нижних балконов, в то время как плиты перекрытия не пострадали. Сообщил представитель предприятия по управлению жилыми домами Ригас Наму Парвадлникс Инита Кабанова. Заключение эксперта о причинах обрушения еще готовится, но в целях безопасности жителей дома запрещено пользоваться остальными балконами. Специалист по конструктивным элементам в последний раз обследовал дом 15 января этого года. Оценил состояние балконов как неудовлетворительное. Мы уже заказали для дома полное ТО, техническое обследование, которое должно было состояться в ближайшее время. Хотя Ригас Наму Парвалдникс не получала от жильцов дома заявлений по поводу состояния балконов, значит, отметила представитель компании, что им было известно о необходимости их ремонта. До этого управляющий неоднократно организовывал опросы собственников квартир, чтобы разработать проект ремонта балконов. К сожалению, из 72 квартир участие в голосовании приняли лишь единицы, тем самым не позволив начать работы. В целом, именно ремонт балконов часто является той работой, которую собственники не хотят проводить. Балконы есть не во всех квартирах, однако это общая собственность дома, которую необходимо оплачивать из общих же накоплений. Надеюсь, что этот случай заставит жильцов гораздо тщательнее следить за техническим состоянием своей собственности и своевременно вкладывать средства в обновление зданий и его элементов, потому что никто другой вместо них, значит, этого не сделает, заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратникс, отвечающий за жилищные вопросы. Я хочу сказать, что значит, в соседней стране у меня, значит, бабушка с дедушкой, которые уже давно, к сожалению, ушли, да, в мир иной. Вот, у них тоже, значит, был очень опасный балкон, на который, я помню, с детства мама мне всегда говорила, когда я приходил в гости, значит, Кирюша, не выходи только на балкон, это очень опасно, балкон может обвалиться. Вы знаете, он действительно был такой наклоненный, то есть просто вот часть конструкции бетонной, которая торчит, примерно так же, как в Пурцимсе. Вот, и, в общем, до сих пор он не упал, хотя моя мама, человек, так сказать, смелый, вот, значит, на грани глупости, да, смелость эта, вероятно, была, она выходила частенько и даже облокачивалась на, значит, перила, чтобы просто подышать воздухом, там прям деревья у них во дворе были, значит, и я все время был в шоке, когда я, значит, уходил, она там, допустим, оставалась, она мне махала вслед, выходила на балкон, значит, и смотрела. Вот так вот, мы с ней, в общем-то, расставались, и на сердце что-то было такое неспокойное, я все время показывал, уходи, уходи, уходи. Вы знаете, конечно, вот эти дома, честно говоря, мне кажется, построены не очень качественно. Конечно, я вообще запретил бы выход на эти балконы, потому что, правда, это очень опасная история. Ну и, конечно, под балконами находиться тоже запрещаю людям. Да не только под балконами, вообще. Вы знаете, вот как-то раз мы где-то с сыном были, значит, и просто остановить. Он говорит, я хочу там что-то посмотреть в интернете. Я говорю, ну давай здесь вот, значит, там то ли скамеечка, то ли просто облокотились на какую-то оградку. Значит, я понимаю, что мы просто вот под крышей дома. Над нами крыша дома. То есть с крыши это может упасть все, что угодно. Из окна люди могут кинуть все, что угодно, и это упадет аккурат тебе на голову. Вообще опасная история, друзья мои. Не становитесь под крыши, пожалуйста, и берегите, пожалуйста, себя и свое здоровье. Я вас очень прошу. Ну и, конечно, сразу в управляющую компанию обращайтесь, если кое-какие проблемы есть, любые совершенно, они должны решать, они должны помогать. Все-таки как-никак не зря они за это получают ваши же денежки. Вот такие новости. Я желаю вам бытового комфорта. Пусть все будет хорошо, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: Да.
1: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
2: Гороскоп на сегодня. Овны, весь день вы будете настроены на коммуникацию с людьми. Это хорошо, так как вы можете наладить связь с влиятельными персонажами, которые помогут вам в будущем. Прислушивайтесь к их советам. Тельцы, стоит приложить немало усилий в работе, чтобы вас достойно оценили. Не исключено, что вам могут предложить повышение, однако вы должны показать отличный результат. Близнецы, нужно позаботиться о здоровье. Не лишними будут физические нагрузки. Так вы не только укрепите свой иммунитет, но и сделаете фигуру своей мечты. Раки. На первый план у вас выйдут отношения с близкими. Вы отложите все дела и захотите больше времени провести с семьей. Это похвально, потому что они по вам скучают. Львы. Захотят глобальных перемен, однако астрологи вам советуют хорошо подумать и все взвесить перед тем, как вы примете окончательное решение. Не бойтесь что-то менять, просто делайте это с умом. Дева. День будет благоприятным для решения сложных задач. Если ранее вам казалось, что выхода из ситуации нет, то, значит, вы сегодня сможете найти этот выход и, наконец-то, совсем разобраться. Весы. Этот день будет идеальным для того, чтобы вы разобрались в своих чувствах к партнеру, поговорили с ним по душам и решили все проблемы в ваших отношениях. Скорпионы. Стоит быть очень осторожными с деньгами. Не стоит совершать масштабных покупок. В этот день лучше экономить. Стрельцы. Вам захочется новых приключений, поэтому они будут готовы на все, чтобы получить порцию адреналина. Звезды советуют вам устроить крутую развлекательную программу. Козероги. В этот день козерогам стоит выполнить все обещания, которые они давали ранее. Так вы избавитесь от того, что не давало вам спокойно жить, и закроете гештальт. Водолеи. Ваша креативность будет на пике, поэтому в этот день вы смело можете браться за новые дела, решать сложные задачи, подходите ко всему творчески. Наконец, рыбы. День будет благоприятным для того, чтобы вы решили все свои проблемы. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, он поможет вам в сложных ситуациях. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: из последних новостей.
1: Очень важная информация, как мне кажется, такая серьезная. Новые улицы, мосты, школы, набережные в Риге открывают под аплодисменты и вспышки фотокамер. Однако далеко не все эти проекты уже оплачены. Значительная часть расходов перенесена на будущие годы, а объем обязательств, по которым столице еще только предстоит расплачиваться, исчисляется десятками миллионов евро. Торжественное перерезание ленточек, довольные улыбки на фото, хвалебные посты в соцсетях – это видимая сторона развития городской инфраструктуры. Перестроенную улицу, благоустроенную набережную, отремонтированную детский сад или мост можно гордо продемонстрировать избирателям, однако новый объект в Риге не всегда означает оплаченный объект. Все больше городских проектов включается в график будущих платежей. Строить сегодня, платить придется потом, когда салюты утихнут, а руководство столицы начнет готовиться к торжественному фотографированию следующего объекта. Как сообщили в управлении коммуникации Центральной администрации столичного самоуправления, общий объем основной суммы займов рижского самоуправления составляет 612 миллионов евро, обязательства, по которым еще не наступил график выплаты основной суммы 82 миллиона евро. Это более десятой части общего объема основной суммы займов. Сколько средств для их выплаты Рига уже зарезервировала в будущих бюджетах, как пояснили в столичной думе, отложенные платежи планируются в соответствии со сроками реализации проектов. Применяя отложенный платеж, мы оцениваем, как время отложенного платежа коррелирует со временем реализации проекта, то есть выплату основной суммы займов, значит, планируем начать в момент завершения проекта, учитывая также возможные сдвиги в ходе его реализации, указали в управлении коммуникацией. Для проектов с более короткими сроками реализации, например, ремонта школьной инфраструктуры, отложенный платеж не превышает один год. Вы знаете, это, конечно, здорово. Сейчас очень многие живут в кредит и шикуют. Иногда бывает очень сильно шикуют. Даже не понимаешь, как у человека, откуда деньги. А он просто взял кредит на автомобиль или на, значит, жилье, или на даже мобильный телефон. Вот такое тоже. Есть сплошь и рядом. Помните, раньше рекламировались активно, значит, компании микрокредитов, которые просто давали так деньги якобы, значит, абсолютно быстро. Вот сейчас как-то они пропали. То ли их запретили, то ли рекламу их запретили, не могу понять. Честно, в кредиты стараюсь не влезать, но пришлось, в общем-то, пришлось для одного родственника, значит, пришлось взять пару кредитов, но пока что справляемся, выплачиваем. Вообще, я хочу сказать, что жизнь, конечно, сложная штука, честно скажу, вот стабильности прям такой, чтобы вот придумать, сложно. Кажется, даже если что все хорошо, и работа, и бизнес идет, в любой момент это может, в общем-то, обломаться, и я уже это понял даже по себе. Вот, поэтому, конечно, очень здорово иметь какой-то вот, ну, по возможности, все-таки стабильный доход, даже если дело вам не очень нравится. Не знаю, там, сдача квартир в аренду, вот, многим это не нравится, многие говорят, это не мое, мне это не интересно, но я тоже говорю, хотя я понимаю, что, возможно, это наиболее перспективный какой-то вид пассивного дохода. Не знаю, в общем, что-то надо думать, придумывать. Одно дело, когда государство там берет в долг, значит, ну, не отвертеться, наверное, как-то заплатит. Другое дело, когда ты, гражданин, житель, берешь в долг, и не факт, что выплатишь, а если не выплатишь, кто будет это выплачивать за тебя, и что ты будешь, дорогой друг, делать? Поэтому думайте головой, прежде чем что-либо брать, все-таки также как-то максимально стабильно попытайтесь жить, построить жизнь так, чтобы она была стабильна. Ну, по возможности, конечно. Я понимаю, что это глупый совет, но тем не менее. Ну и, в общем, я желаю вам еще, конечно, тут и удачи, потому что без удачи, наверное, в этом смысле никуда. Потому что когда человек вот финансово плох, ну и здоровье тоже начинает в тартарары падать, потому что, ну, как бы человек начинает нервничать, суетиться и как-то пытаться вылезти из всего этого. Желаю вам все-таки комфорта и гармонии с собой. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Можно сказать, что утренний час пик уже завершился. Кстати, 5 баллов было на максимуме перед 9 часами. Это свидетельствует не только о большой активности на дорогах, но и в первую очередь о многочисленных местах дорожных работ. Они-то основные трудности водителям летом и создают. Этих мест становится все больше. Еще об одном рассказывает в своем репортаже Виктор Дороднов.
2: Доброе утро, Плявники, улица Илупс, по направлению от Деглова к Бралю Каузы, чтобы перекопали одну полосу, перекрыли полторы полосы, так что большие затруднения в движении.
1: Благодарим Виктора за инфу и давайте посмотрим, как с точки зрения аварийности и правонарушений прошли минувшие сутки. Итак, в Риге и столичном регионе за четверг было зарегистрировано 77 ДТП, в них пострадали 4 человека, в том числе велосипедист и пешеход. Мобильные полицейские не сидели без дела, составили на водителей 75 протоколов за нарушения в сфере дорожного движения, из них треть, 25, за превышение скорости. Один попался за рулем под легким кайфом, его пожурили, административно наказали и отпустили. Так тоже бывает. К данной минуте трафик остается на уровне 4 баллов, и вряд ли в ближайшее время показатель опустится ниже. На этом о дорожной обстановке пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин Милбаза на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин Милбаза на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: В Латвийском национальном музее природы с 18 по 21 июня пройдет выставка «Пионы 2026». Будут представлены 200 сортов пионов с большой заботой, выращенных в коллекционном саду Элиты Звинголы, пионы Кастерцемса и в садах коллекционеров в других местах в Латвии. Это очень классно. В период летнего солнцестояния многие пионы достигают полного рассвета. Также консультации вам дадут, если вы хотите выращивать пионы. В общем, значит, с 13 до 17 в четверг и далее с 10 до 17 выставка «Пионы». Это не реклама, вход платный там, между прочим, но есть исключение. Ну, самый кайф — это, конечно, посмотреть на эти замечательные, очень красивые летние, правда, цветы. Наслаждайтесь природой, цветами. Я, Кирилл Низовцев, прощаюсь с вами на сегодня. Я желаю вам прекрасного дня, шикарного вечера и замечательных выходных. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал именно я. Уходим в отпуск на много-много-много дней. В ближайшую неделю мы не встречаемся. И на следующей, то есть через неделю, которая будет неделя, уже после выходных лиговских, 25 июня в четверг, насколько я знаю, состоится наш следующий выход, наша следующая встреча. В общем, не скучайте. Надеюсь, много впечатлений будет. И есть, значит, что рассказать. Вернее, будет что рассказать. Будет чем поделиться нам друг с другом. Все, спасибо за компанию. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
1: Про транспорт.
0: Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловскис сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жители будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс.
1: Про детей.
0: Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах будет более облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей жизни, а голос узнается с первых нот. Один из таких музыкантов – Владимир Пресняков, который представляет свою новую песню «Счастливчик». Владимир Пресняков вырос в музыкальной семье и впервые заявил о себе еще в юности. За годы творческой карьеры он подарил слушателям десятки хитов, дал тысячи концертов и стал по-настоящему народным артистом. Сегодня он продолжает создавать новые песни, оставаясь верным своему стилю и искренности. Встречайте! Владимир Пресняков с премьерой песни «Счастливчик».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
5: Только три дня! С 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: скажу кому-то.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начну с самого известного даже ученикам автошкол. Это два коротких сигнала дальним светом. Это может быть либо предупреждение, ну или банальное спасибо за то, что пропустили. Другое дело, если это короткий однократный сигнал. Тут речь может идти о чем угодно. Впереди авария, или ремонт, или вообще какая-то непонятная ситуация. Что интересно, если машина со встречки в процессе обгона моргает вам длинным дальним, то водитель просит вас пропустить его. Ну, не успевает он занять свою полосу. Такое бывает. В любом случае, есть смысл снизить скорость, принять вправо и усилить свое внимание. Кстати, насчет пропустить. Иногда автомобиль, идущий сзади вас, моргает дальним. Это то, что нам нужно. Значит, человек торопится. Это, конечно, только ваше решение, пропускать или нет, но тут дело такое. Может, действительно что-то срочное. В общем, лучше не вредничать. Есть возможность, почему бы и не пропустить. И еще немного о дальнем. Встречная машина вроде никого не обгоняет, но показывает вам долгое или даже многократное включение. Все просто. Вы его слепите. Да, и еще, поворотниками тоже можно сказать довольно много. Например, загородная трасса, впереди вас неторопливый грузовик-дальномер, примыкающих дорог не предвидится, а он показывает правый поворот. Что-то случилось? Забыл? Да нет. Водитель показывает, что трасса впереди свободна, можете начинать обгон. Естественно, на свой страх и риск. А вот если водитель фуры показывает левый поворот, то тут сразу понятно – лучше не лезть. Всем удачи в пути!
2: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
3: Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
5: Мэнес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
6: Lidl стоит того.
8: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
9: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал.

0: Реклама.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
1: Lidl стоит того.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: производстве яиц, содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию корнесушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных.
1: Про заявление.
0: Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах будет более облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Иногда дом подает сигналы, которые нельзя игнорировать. Один из них – трещины на стенах. Они могут показаться мелочью, но часто говорят о том, что материал устал или ему просто не хватает внимания. Причин может быть много. Усадка здания, перепады температуры, движение основания или некачественная штукатурка. Если трещина тонкая и не растет, ее можно заделать своими руками. Перед ремонтом важно подготовить поверхность. Края трещины нужно аккуратно расширить, убрать пыль и старую краску, затем прогрунтовать место, чтобы новый материал лег надежно. Если стена бетонная или кирпичная, подойдет цементно-песчаная смесь. Для гипсовых стен удобнее использовать эластичную шпатлевку. А если трещина живая, поможет полиуретановый или акриловый герметик. Он не треснет, даже если дом даст легкую усадку. Когда смесь нанесена и высохла, поверхность шлифуют и выравнивают под покраску или обои. После этого стена снова становится цельной, а следов ремонта почти не видно. Если вовремя заметить и исправить маленькую трещину, она не превратится в большую проблему. А заделать ее так, чтобы никто не заметил, это уже дело мастера. И пусть ваш дом всегда остается крепким и спокойным.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк «Зрига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
4: Lidl стоит того.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
7: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.

0: Мэнес Аптека советует: в июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ластадес 1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури, Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о заботе о собаке и о том, как простые привычки делают ее жизнь комфортнее. Сегодня мы поговорим о зубах и о том, почему уход за ними помогает питомцу чувствовать себя хорошо каждый день. Зубы для собаки важны не только во время еды. С их помощью она играет, переносит игрушки, исследует мир и общается. Когда зубы чистые и ухоженные, она активнее двигается и с удовольствием проводит время с человеком. Регулярный уход за зубами помогает сохранить свежесть дыхания и общее ощущение комфорта. Чистка зубов специальной щеткой и пастой для собак может стать привычной процедурой, если приучать к ней спокойно и постепенно. Для многих питомцев это превращается в часть общения и внимания со стороны хозяина. Большую роль играет и питание. Корма с подходящей текстурой помогают зубам очищаться во время еды. Жевательные игрушки и лакомства дают собаке возможность поработать челюстями, одновременно получить удовольствие. Такие занятия хорошо вписываются в повседневный ритм и делают уход ненавязчивым. Важно обращать внимание на общее состояние пасти. Если собака с интересом ест, охотно играет и выглядит довольной, значит, уход подобран правильно. И пока мы уделяем внимание таким деталям, как уход за зубами, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: Lidl предлагает Витазия неделя азиатской кухни. С 11 июня мороженое моча 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Все могло бы быть по-другому.
3: Первое автомобильное радио.
2: И только

0: 103 Игла FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про стихию.
2: В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью

0: времени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее, пояснил Кирсонс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику.
1: Про детей.
0: Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах будет более облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

Земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: Ваша дорога. Наша музыка.
1: Авторадио Латвия. 103.2 FM.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей жизни, а голос узнается с первых нот. Один из таких музыкантов – Владимир Пресняков, который представляет свою новую песню «Счастливчик». Владимир Пресняков вырос в музыкальной семье и впервые заявил о себе еще в юности. За годы творческой карьеры он подарил слушателям десятки хитов, дал тысячи концертов и стал по-настоящему народным артистом. Сегодня он продолжает создавать новые песни, оставаясь верным своему стилю и искренности. Встречайте! Владимир Пресняков с премьерой песни «Счастливчик».

0: Чек.
1: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Я не дал искать резы на Ригу, Ригу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maxima.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсал.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начну с самого известного даже ученикам автошкол. Это два коротких сигнала дальним светом. Это может быть либо предупреждение, ну или банальное спасибо за то, что пропустили. Другое дело, если это короткий однократный сигнал. Тут речь может идти о чем угодно. Впереди авария или ремонт, или вообще какая-то непонятная ситуация. Что интересно, если машина со встречки в процессе обгона моргает вам длинным дальним, то водитель просит вас пропустить его. Ну не успевает он занять свою полосу. Такое бывает. В любом случае есть смысл снизить скорость, принять вправо и усилить свое внимание. Кстати, насчет пропустить. Иногда автомобиль, идущий сзади вас, моргает дальним. Это то, что нам нужно. Значит, человек торопится. Это, конечно, только ваше решение, пропускать или нет, но тут дело такое. Может, действительно что-то срочное. В общем, лучше не вредничать. Есть возможность, почему бы и не пропустить. И еще немного о дальнем. Встречная машина вроде никого не обгоняет, но показывает вам долгое или даже многократное включение. Все просто. Вы его слепите. Да, и еще, поворотниками тоже можно сказать довольно много. Например, загородная трасса, впереди вас неторопливый грузовик-дальномер, примыкающих дорог не предвидится, а он показывает правый поворот. Что-то случилось? Забыл? Да нет. Водитель показывает, что трасса впереди свободна, можете начинать обгон. Естественно, на свой страх и риск. А вот если водитель фуры показывает левый поворот, то тут сразу понятно – лучше не лезть. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Реклама.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Реклама.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты, билет-сервис.
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
8: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно. За столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста.

0: Ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жителей будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах будет более облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука. Нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками. И жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
5: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В огромной вселенной кино всегда есть история, способная украсить домашний вечер. Если вы выбираете, что сегодня посмотреть, обратите внимание на фильм «Битва за битвой». Главные роли в нем исполняют Леонардо Ди Каприо и Шон Пен. История начинается с того, что бывший революционер пытается построить тихую и спокойную жизнь после долгих лет борьбы. Он старается забыть прошлое и воспитать дочь в безопасности. Однако его планы рушатся в тот момент, когда давний противник вновь появляется на горизонте и похищает ребенка. Герой понимает, что у него нет выбора, и он вынужден вернуться в мир, от которого хотел уйти навсегда. Сюжет постепенно раскрывает детали прежней борьбы. Это был круг людей, объединенных идеями и стремлением изменить общество, но в реальности многие оказались втянуты в жестокие конфликты и внутренние разногласия. Старые товарищи стали врагами, цели размылись, а сам герой оказался словно между двумя мирами. Теперь ему нужно заново собрать людей, когда-то бывших на его стороне, и пройти путь, который покажет истинную цену идеалов и преданности. Фильм подробно показывает его попытки освободить дочь, скрытые мотивы преследователей, напряженные столкновения, которые требуется принимать почти в каждой сцене. Если вам интересно кино, в котором действие сочетается с глубокими переживаниями, фильм «Битва за битвой» может стать хорошим выбором для домашнего вечера. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
1: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». А я простила, я «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Сейм.
1: В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных.
2: Про заявление.
1: Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные.

0: особенно молодежь. Также Шмидт Рокки обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах будет более облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

Ну, сегодня, как говорится, все сошлось. И погода наладилась, и пятница, и приятные поводы, которые мы дружно отметим в программе по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Начало у нас будет каноническим. Есть весточка. Авторадио, привет. Поставьте, пожалуйста, мою любимую песню «Колдуна», «Пятница». Для Юльчика. Сижу на работе, устала. Юля, вы прекрасны в своей непосредственности. Надеюсь, песня придаст бодрости и сил доработать до конца трудовой недели. Так что это не только для вас, но и для всех, кто сейчас на работе.

0: В программу по заявкам только для вас поступило чудесное и очень милое послание от Владимира. Добрый день, Авторадио. Мы сегодня всей семьей путешествуем по Латвии и сейчас едем из Кулки в сторону Вентспилса. Хотел бы с вашей помощью поздравить мою любимую супругу Наталью. С днем рождения, любимая! Желаю тебе счастья, здоровья и как можно больше прекрасных моментов. Я тебя очень люблю. И пусть для нее прозвучит песня «Flowers», она ее очень любит. Ну что ж, глава семьи выбрал подходящий, прекрасный момент для поздравления. Семья путешествует, погода шепчет, любимые люди рядом. Романтика со всех сторон. С удовольствием порадуем вас, Наталья, прекрасной песней Майли Сайрус. И пусть ваш день рождения вам не только понравится, но и запомнится. В частности, вот этим поздравлением от Авторадио Латвия.
1: Только для вас, только для вас.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
1: Мэнес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.

Прекрасный день, отличное настроение и замечательные поводы. Это программа «По заявкам» только для вас. Здравствуйте, дорогое авторадио. Сегодня у нашей любимой Саманты выпускной. Поздравляем с окончанием 12 класса. Мы тебя очень любим. Это поздравила мамочка, а все родные присоединяются. Ну что ж, закончились учебные дни, впереди новая ступень, новая жизнь и новые возможности. Мы желаем вам, Саманта, жить ярко и интересно, уверенно идти навстречу своим мечтам. Главное – выбрать путь, к которому лежит душа, и всегда добиваться того, что было задумано. А мама, уверен, всегда поможет. С праздником вас поздравляют не только родные, но и авторадио с Бастой и песней про выпускной.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 20 1 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

них. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

еще одно послание на впускную тему прилетело в программу по заявкам только для вас. Добрый день, любимое авторадио. Хочу поздравить сына Эмиля Лочмелиса Лунева. Эмиль, с выпускным тебя! Ты прошел важный жизненный этап. Сегодня перед тобой открываются тысячи дорог. Перед тобой сейчас весь мир, огромный, как Вселенная. Изучая его, ставь перед собой самые амбициозные цели и уверенно двигайся вперед. У тебя есть все, чтобы добиться успеха. Ум, характер и внутренний стержень. Пусть выбранный тобой путь станет увлекательным, а рядом всегда будут верные друзья и единомышленники. Ничего не бойся и тянись к звездам. У тебя обязательно все получится. Также хочу пожелать успеха на Олимпиаде по астрономии, обойти почти 300 участников и одержать победу, когда ты будешь в сентябре представлять Латвию во Вьетнаме. Желаю тебе только удачи. Если уж речь зашла об астрономии, то лучше музыкального подарка и не придумать. Мы слушаем группу Ума Турман «Звезды считают нас».

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

Международная передача «Только для вас» продолжает отправлять приветы, пожелания, поздравления, в том числе за границу Латвии. Здравствуйте, любимое авторадио! Хочу отправить поздравления в Питер. Сегодня, 12 июня, праздник у Алексея Петрова. В день рождения пожелаем много счастья и достатка, чтобы жизнь твоя была как рай и как мед казалась сладкой. Удачи, здоровья, всего самого наилучшего, пусть сбудутся мечты и все пожелания в твой прекрасный летний день рождения. Это поздравили родственники из Латвии, а для полного ощущения праздника слушаем Татьяну Куртукову и танцуем!

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишу сервис.лв.

Что называется, под занавес в народную передачу «Только для вас» прилетела весточка от Дмитрия. Добрый день, Авторадио. Всем коллективам поздравляем нашего коллегу Юрия с юбилеем. Ему здоровья и творческих успехов, а всем слушателям Авторадио хорошего настроения. Но именно для этого и существует наша замечательная передача. Чтобы слова не расходились с делом, для создания праздничной атмосферы, в честь вашего дня рождения, Юрий, послушаем Михаила Шуфутинского, чтобы душа развернулась и еще долго все стремились к вам на огонек. Песня уже готова, а мы простимся с нашими слушателями до понедельника, когда снова встретимся на том же месте, в тот же час, в программе «По заявкам».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про работу.
1: Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место. Свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась.
3: Про стихию.
1: В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгалы. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы.
4: Про заявление.
1: Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lido Гуннарс Кирсенс. Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться

0: разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей жизни, а голос узнается с первых нот. Один из таких музыкантов – Владимир Пресняков, который представляет свою новую песню «Счастливчик». Владимир Пресняков вырос в музыкальной семье и впервые заявил о себе еще в юности. За годы творческой карьеры он подарил слушателям десятки хитов, дал тысячи концертов и стал по-настоящему народным артистом. Сегодня он продолжает создавать новые песни, оставаясь верным своему стилю и искренности. Встречайте! Владимир Пресняков с премьерой песни «Счастливчик».

0: Чек.
1: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки Провизор, Моллерс, Натео, Фьорд и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начну с самого известного даже ученикам автошкол. Это два коротких сигнала дальним светом. Это может быть либо предупреждение, ну или банальное спасибо за то, что пропустили. Другое дело, если это короткий однократный сигнал. Тут речь может идти о чем угодно. Впереди авария, или ремонт, или вообще какая-то непонятная ситуация. Что интересно, если машина со встречки в процессе обгона моргает вам длинным дальним, то водитель просит вас пропустить его. Но не успевает он занять свою полосу. Такое бывает. В любом случае есть смысл снизить скорость, принять вправо и усилить свое внимание. Кстати, насчет пропустить. Иногда автомобиль, идущий сзади вас, моргает дальним. Это то, что нам нужно. Значит, человек торопится. Это, конечно, только ваше решение, пропускать или нет, но тут дело такое. Может, действительно что-то срочное. В общем, лучше не вредничать. Есть возможность, почему бы и не пропустить. И еще немного о дальнем. Встречная машина вроде никого не обгоняет, но показывает вам долгое или даже многократное включение. Все просто. Вы его слепите. Да, и еще, поворотниками тоже можно сказать довольно много. Например, загородная трасса, впереди вас неторопливый грузовик-дальномер, примыкающих дорог не предвидится, а он показывает правый поворот. Что-то случилось? Забыл? Да нет. Водитель показывает, что трасса впереди свободна, можете начинать обгон. Естественно, на свой страх и риск. А вот если водитель фуры показывает левый поворот, то тут сразу понятно – лучше не лезть. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курземе и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Реклама.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о заботе о собаке и о том, как простые привычки делают ее жизнь комфортнее. Сегодня мы поговорим о зубах и о том, почему уход за ними помогает питомцу чувствовать себя хорошо каждый день. Зубы для собаки важны не только во время еды. С их помощью она играет, переносит игрушки, исследует мир и общается. Когда зубы чистые и ухоженные, она активнее двигается и с удовольствием проводит время с человеком. Регулярный уход за зубами помогает сохранить свежесть дыхания и общее ощущение комфорта. Чистка зубов специальной щеткой и пастой для собак может стать привычной процедурой, если приучать к ней спокойно и постепенно. Для многих питомцев это превращается в часть общения и внимания со стороны хозяина. Большую роль играет и питание. Корма с подходящей текстурой помогают зубам очищаться во время еды. Жевательные игрушки и лакомства дают собаке возможность поработать челюстями, одновременно получить удовольствие. Такие занятия хорошо вписываются в повседневный ритм и делают уход ненавязчивым. Важно обращать внимание на общее состояние пасти. Если собака с интересом ест, охотно играет и выглядит довольной, значит, уход подобран правильно. И пока мы уделяем внимание таким деталям, как уход за зубами, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
5: Легендарная группа «Нэнсио» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсио» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнсио». Моя

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс-Медиа-Групп Елена Симон. Здравствуйте. За 5 месяцев этого года в Восточной больнице пациентам перелито более 16 тысяч доз компонентов крови. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях.
2: Про стихию.
1: В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале. В Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугшдауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы.
2: Про погоду.
1: Четверг, 11 июня в этом месяце стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака, местами пройдут грозовые ливни.

30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп». Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
4: Lidl стоит того.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.lv.
9: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Мэнес Аптека советует: в июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цзинтари. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цзинтари. Билеты в кассах Билеш.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас красивых.

0: Автомонитор.
1: Открываю недавно одну статью, а в ней написано: в Латвии ухудшился важнейший показатель экономической успешности страны – производительность труда. Упала. Судя по трафику, 5 баллов на мониторе было уже к полудню, в данный момент 8 баллов. Это, конечно, не значит, что все не работают и поехали отдыхать. Многие как раз продолжают движение по работе. Это большегрузы, общественный транспорт, доставка, такси, специальный транспорт. Но уж так заведено у нас по пятницам, что вечерний час пик стартует гораздо раньше обычного. Самый крупный затор протянулся на Карля Ульманегатва от Спицы в сторону центра. Здесь, как показывает навигатор, можно оставить до часа. Скорость в потоке 5 километров. С другой стороны, на выезде с Мукусала на круг произошло ДТП. Пробки со всех сторон. Битком забита сама Мукусала. Далее со стороны Пардаугавы сильно тормозят выезды на бульвар Узварас, а также на Каменный мост. В центре конкретно тупит улица Валдемара в сторону Вантового моста. А в противоположном направлении крупная пробка на Лелрбе-Скансема в Антовом мосту. Это самые сложные места на данный момент. Объехать сложно, практически невозможно. Ну что ж, в таких условиях проходит пятничный вечерний разъезд. Пишите, присылайте сообщения с дорог обо всем, что мешает движению. Принимаем по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем терпения и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номатню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое моча 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм – 3,49. И кокос одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl – стоит того.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер поддерживает более строгий подход к вопросам миграции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Беларуси и России. «И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты без присмотра», – сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Домбрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас», – сказал Кулбергс. Как сообщалось, после посещения центра размещения ищущих убежища в Муценеке, Домбрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Домбрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии на востоке ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, но в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей жизни, а голос узнается с первых нот. Один из таких музыкантов – Владимир Пресняков, который представляет свою новую песню «Счастливчик». Владимир Пресняков вырос в музыкальной семье и впервые заявил о себе еще в юности. За годы творческой карьеры он подарил слушателям десятки хитов, дал тысячи концертов и стал по-настоящему народным артистом. Сегодня он продолжает создавать новые песни, оставаясь верным своему стилю и искренности. Встречайте! Владимир Пресняков с премьерой песни «Счастливчик».

0: Монитор.
1: Начнем выпуск с инфо на ближайшую перспективу. С понедельника, 15 июня, начнутся дорожные работы на улице Венспилс, на участке от Калнцема до улицы Крузес. А в июле будет самое интересное. Запланирован ремонт на Карле Ульманя-Гатве, на участке от Лепес до Яунбуку, а также в центре на Гертурдес от Чака до Кришиня-Барана. Это к тому, что нынешние пробки могут показаться цветочками, когда начнутся эти работы. В данный момент по основным и популярным направлениям транспорт во многих местах передвигается скоростью пешехода. Крупные пробки на Карле Ульманя-Гатве в направлении Островного моста в сторону центра, а также на участке Лелорбе с Калнцема и далее на Вантовом мосту. С другой стороны, из-за ремонта в районе перекрестка с Цитаделес и перекрытой полосы сильно тормозит Валдемара в направлении Вантового моста. Плотно забиты подъезды к Каменному мосту со стороны Пардаугавы, а также в обратном направлении. В обе стороны сложно на улице Мукусалас, а на выезде на кольцо некоторое время назад произошло ДТП. Ну, еще большие заторы отметим на улице Лубанас к мосту Славы, а также на Южном мосту в сторону Пардаугавы. В общем, проблем в городе хватает, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем терпеливы, внимательны и ничего не нарушаем.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
6: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека.лв акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки Провизор, Моллерс, Натео, Фьорд и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начну с самого известного даже ученикам автошкол. Это два коротких сигнала дальним светом. Это может быть либо предупреждение, ну или банальное спасибо за то, что пропустили. Другое дело, если это короткий однократный сигнал. Тут речь может идти о чем угодно. Впереди авария или ремонт, или вообще какая-то непонятная ситуация. Что интересно, если машина со встречки в процессе обгона моргает вам длинным дальним, то водитель просит вас пропустить его. Ну не успевает он занять свою полосу. Такое бывает. В любом случае есть смысл снизить скорость, принять вправо и усилить свое внимание. Кстати, насчет пропустить. Иногда автомобиль, идущий сзади вас, моргает дальним. Это то, что нам нужно. Значит, человек торопится. Это, конечно, только ваше решение, пропускать или нет, но тут дело такое. Может, действительно что-то срочное. В общем, лучше не вредничать. Есть возможность, почему бы и не пропустить. И еще немного о дальнем. Встречная машина вроде никого не обгоняет, но показывает вам долгое или даже многократное включение. Все просто. Вы его слепите. Да, и еще, поворотниками тоже можно сказать довольно много. Например, загородная трасса, впереди вас неторопливый грузовик-дальномер, примыкающих дорог не предвидится, а он показывает правый поворот. Что-то случилось? Забыл? Да нет. Водитель показывает, что трасса впереди свободна, можете начинать обгон. Естественно, на свой страх и риск. А вот если водитель фуры показывает левый поворот, то тут сразу понятно. Лучше не лезть. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс-комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты Билишу Сервис.
8: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
9: Твои лучшие помощники от Parkside. В магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl.
10: Рестораны Вайрок Саус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты.

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
2: Lidl стоит того.
4: Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии Сбернуфонд, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 10 семей уже получили помощь при обретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ. Лапсер Дибас. Миссия. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Не желай счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии уровень сбережений населения один из самых низких в ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения. Всего 4,9% свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу – 14,4%, а самый высокий в Германии – 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики и связанным с ним пессимизмом населения, оценивает главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 миллиардов 100 миллионов евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества.
2: Про премьер-министра.
1: Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительственной декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии на востоке ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, но в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор. Автомонитор Авторадио. Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garjegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
0: Автомонитор.
8: Заключительный на этой неделе выпуск «Автомонитора». Стала известна причина крупной аварии на перекрестке с Лукас и Пулка. Это ДТП произошло в среду 10 июня в 9 вечера, когда водитель «Ситроэна» столкнулся с трамваем, и один из вагонов сошел с рельсов. Так вот, в крови нарушителя выявили 3,1 промилле алкоголя. Если говорить об аварийности в целом, то по сравнению с первой летней неделей, на этой количество ДТП снизилось в среднем с 92 до 78. В остальном дорожная обстановка стала только сложнее из-за масштабных дорожно-ремонтных работ. Мы это хорошо увидели сегодня во время вечернего часа пик. На максимуме дело дошло до 9 баллов. Загруженность дорог превысила средний уровень для этого времени пятницы на 43%. К этой минуте все основные показатели уменьшились. В данный момент 6 баллов на мониторе, однако на многих важных и популярных направлениях остаются существенные затруднения. Судя по всему, приходить в себя после вечернего разъезда столица будет еще как минимум час-полтора. Худшее уже осталось позади, а лучшее у нас, как обычно, впереди. А именно уикенд. Всем пожелаю как следует отдохнуть и в поездках не расслабляться. Как известно, улицы полны неожиданностей. На этом трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Услышимся в понедельник после 8 утра.
0: Автомонитор Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 20 1 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Салет Цинтари. Билеты в Билешу Сервис.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMebeles.lv.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Цинтари. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Цинтари. Gypsy Kings. Билеты билишу-сервис.лв.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: «Грустная остановка».
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию – с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука, нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками, и жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
0: «Грустная остановка».
2: Реклама. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторное масло Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

0: слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9 место.
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо. Да ладно. Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
2: Ну и ладно.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Дюна». Романтика руля.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия.
6: Седьмое место.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв. «Бутоны белых роз».

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио Латвия.
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Рестораны «Вайроксаус» и «Мартиня Бетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний open-air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билишу Сервис.
7: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия.
8: Четвертое место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. «За нас красивых».

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви. Но

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В огромной вселенной кино всегда есть история, способная украсить домашний вечер. Если вы выбираете, что сегодня посмотреть, обратите внимание на фильм «Битва за битвой». Главные роли в нем исполняют Леонардо Ди Каприо и Шон Пен. История начинается с того, что бывший революционер пытается построить тихую и спокойную жизнь после долгих лет борьбы. Он старается забыть прошлое и воспитать дочь в безопасности. Однако его планы рушатся в тот момент, когда давний противник вновь появляется на горизонте и похищает ребенка. Герой понимает, что у него нет выбора, и он вынужден вернуться в мир, от которого хотел уйти навсегда. Сюжет постепенно раскрывает детали прежней борьбы. Это был круг людей, объединенных идеями и стремлением изменить общество, но в реальности многие оказались втянуты в жестокие конфликты и внутренние разногласия. Старые товарищи стали врагами, цели размылись, а сам герой оказался словно между двумя мирами. Теперь ему нужно заново собрать людей, когда-то бывших на его стороне, и пройти путь, который покажет истинную цену идеалов и преданности. Фильм подробно показывает его попытки освободить дочь, скрытые мотивы преследователей, напряженные столкновения, которые требуется принимать почти в каждой сцене. Если вам интересно кино, в котором действие сочетается с глубокими переживаниями, фильм «Битва за битвой» может стать хорошим выбором для домашнего вечера. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

как стиральная доска, и качает грузовик наш, и трясет, из груди никак не выскочит тоска, и обидой по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным-темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки, в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полом, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было и вот так, на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег, до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города, я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

Вот и еду, и печаль невелика, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу. То ли год, когда вернусь издалека, то ли месяц тот, что встречи наградит, то ли день, когда глубокая река бесконечна.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов – известный певец и композитор из Казахстана. Он стоял у истоков и был фронтменом коллектива «А-студио», который под покровительством Примадонны, то есть Аллы Пугачевой, превратилась из никому неизвестного казахского коллектива в одну из самых востребованных групп в 90-е годы. Профессионализм, сдержанность, интеллигентность – все осталось на своих местах в годы сольной деятельности Батырхана Шукенова. Это тот период, когда он покинул коллектив, что больше было похоже на подзабытое звучание раннего А-студио, чем на карьеру с новыми идеями. Правда, сегодня нам остается только вспоминать известные песни Батырхана Шукенова. В 2015 году он трагически скончался. В проекте «Живой звук» Батырхан Шукенов и песня «Дождь» в живом исполнении.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Цинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Цинтере». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Цинтере». «Джипси Кингс». Билеты билетшоу-сервис.лв.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей жизни, а голос узнается с первых нот. Один из таких музыкантов – Владимир Пресняков, который представляет свою новую песню «Счастливчик». Владимир Пресняков вырос в музыкальной семье и впервые заявил о себе еще в юности. За годы творческой карьеры он подарил слушателям десятки хитов, дал тысячи концертов и стал по-настоящему народным артистом. Сегодня он продолжает создавать новые песни, оставаясь верным своему стилю и искренности. Встречайте! Владимир Пресняков с премьерой песни «Счастливчик».

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 20 1 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Интересный факт. Легендарная модель.
1: Среди дорогих автомобилей особое место занимает Феррари, выпущенная в 60-х годах. Было произведено всего 36 экземпляров, каждый из которых стоил 18 тысяч долларов и продавался только с разрешения владельца завода. Рекордная цена была установлена в 2008 году, когда один из этих автомобилей был продан на аукционе за 15 миллионов евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу на перегонке с судьбой, и рука моя дрожит, рисуя строки

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало. Живое выступление 2013 года.

0: Вы слушаете Авторадио Лапе.
1: Зачем мне небо в алмазах, красивые фразы? Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы все.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 20 1 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Анжелика Варум. Художник, что рисует дождь. Запись выступления апрель 2022 года.

Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

0: Интересный факт. Электромобили. Многим может показаться, что ультраэкономические электромобили в 21 веке перевернули мир автомобильной промышленности. Но и это мнение является заблуждением. Изначально электромобиль увидел мир в конце 19-го – начале 20-го столетия. И на тот момент они были гораздо популярнее, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 20 1 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Куприк и группа «Лесоповал». «Я куплю тебе дом». Запись выступления ноябрь 2016 года.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот

любовью мы посадим сирень под окном, заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихая моя.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.